0: Реклама در آسیا پلاس. آجی بادام این استاندارد جهانی طب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز آجی بادام را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. آجی بادام، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 9868017177.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мазагой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сумани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
4: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Джон Йоча. Асори сихати тифл ва ояндай соли ми фарзанд.
8: Шарики барнома Comfort Baby. Голибуни ихдоми навбати соҳиби 4 электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby .tj ва ё бо рақами 3344.
9: سلام دوستان، موضوع امروزه ما وقت تنهایی برای مادر و چرا آن مهم است. هنگامی که کودک خردسال داریم، ما حتی 10 دقیقه تنها نشستن نمی توانیم. برای بسیار مادران این واقعیت است. اما وقت تنهایی این خودخواهی نیست. این می تواند 15 دقیقه چای براحت نوشیدن باشد. سیر و گشت و یا تنها چند لحظه در تنهایی نشستن. مادر نیز بطریه دارد و بطریه باید پر کرده شود. از نزدیکان خواهش کنید که بعضن کودک را نگاه کنند. مادری که برای خود وقت جدا می کند، فرزندش را کمتر دوست نمی دارد. برعکس، او برای نگاه بینی کودک قوه بیشتر پیدا می کند. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچا هر روز برای شما و فرزندان شما.
8: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. او رفچه های کامفورت بیبی بیخار کود رو پیدا کرده برای خمی 34. سی 34 کامفورت بیبی روح.

0: Нове радіо. Реклама. Новий час від букмекерської компанії Бетера. Ставки на спорт і онлайн-казино.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.ру. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохтин насли навас. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Мазагой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Аджибадем – инстандарты джахонии тип дар хидмати шумост. Ташхиси дакиқ, табобати муосир ва муносибати инфироди ба хар як бемор. Ма самин чиз, Аджибадем ро шарики бо эътимоди саломати شما میگرداند. صفت به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیبادم جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
6: رقمی تلفونی اداره رکلاما
7: 41-41.
8: Осень в динамиках звучит лучше.

0: Audio Stories.
1: Песня «Фонари» родилась из ленинградского декабря, самого темного времени года. Именно городской пейзаж тех дней, плотный туман, пасмурное небо и мерцание уличных огней пробудил в Жанне Татляне мелодию. Стихи к песне написал Юрий Гарин, а Татлян наполнил песню своим личным ощущением города. В 1962 году, взяв гитару, Татлян пришел на телевидение Армении и спел «Фонари» почти по-домашнему. Один, без пышной аранжировки, лишь с инструментом в руках. Кадры той съемки до сих пор хранят трогательную непосредственность. Певец стоит под огромными прожекторами, подходит к декоративному фонарю и начинает петь. Уже через месяц история получила неожиданное продолжение. Сев в ереванский троллейбус, Татлян услышал, как кондуктор, отрывая билеты, тихонько насвистывает его мелодию. Этот момент артист считает лучшим подтверждением того, что песня стала настоящим шлягером, тем самым, что прилипает к человеку. Есть песни, которые светят, как те самые фонари в зимнем городе. Тихо, но верно. И сейчас «Уличные фонари» Жанна Татляна. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Песня «Море зовет», созданная Арно Бабаджаняном на стихи Гарольда Регистана, впервые прозвучала в 1966 году в исполнении Жана Татляна. Позже ее включил в свой репертуар Юрий Гуляев, и песня прочно закрепилась как дуэт двух ярких голосов советской эстрады. Муслим Магомаев, услышав «Море зовет», загорелся желанием ее исполнить, но Бабаджанян мягко, но твердо попросил его этого не делать. Так песня осталась в истории как творческая визитка именно Татляна и Гуляева. А последующие версии, хоть и появлялись в репертуаре других артистов, уже не производили такого сильного впечатления. Это зов, от которого невозможно отказаться, как от волны, которая тянет за собой. И сейчас «Море зовет». Жан Татлян.
0: Аудиостория.

московскую полночь пробили куранты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты. Как от этого больно, хоть пой, хоть кричи. Мы, конечно, привыкнем, но все-таки странно.

0: радио «Шансон» реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
1: РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
5: В заповедных и дремучих страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники. Если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть.

Выйти за рамки обыденного и посмотреть шире. На себя, на моду, на мир вокруг. Торговый центр «Павелецкая Плаза». Место, где мода встречается с вдохновением. Где каждый день – это новые возможности для твоих стильных идей. Более 250 любимых брендов для уютной осени. Торговый центр «Павелецкая Плаза». Видеть шире. Быть в центре. Быть собой. Торговый центр «Павелецкая Плаза». Павелецкая площадь, дом 3. Метро «Павелецкая». Их стильных идей. «Павелецкая Плаза». Место, где мода встречается с вдохновением. Где каждый день – это новые возможности для твоих стильных идей.

объять я, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.